0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В нашей жизни не столько важно положение, в котором мы находимся, сколько направление, в котором мы движемся. Оливер Холмс.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните.
4: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Все хотят, чтобы что-нибудь произошло. И все хотят, как бы чего-нибудь не случилось. Булат Акуджава.

И поезд на небо отправится в полночь с полустанка, покрытого шапкой снегов. Железнодорожник вернется в каморку, уляжется в койку, не сняв сапогов.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.

все нормально, так мне и надо. Так бывает, когда заходишь совсем далеко. Я улыбаюсь, стою под последним своим снегопадом. Мне спокойно, мне хорошо и легко.

0: мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров.
1: Белое радио.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: светлые мысли на каждый день.
1: Жизнь – трагедия для тех, кто живет чувствами, и комедия для тех, кто живет умом. Жан де Лабрюйер –

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер – медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. Вчера в Прикамье в четвертый раз отметили памятную дату – День памяти северных юнг. Ровно 84 года назад на Соловецких островах была открыта школа юнг, где совсем еще мальчишки готовились стать отважными бойцами. Выпускниками стали в том числе и наши земляки – 365 ребят из Молотовской области. Юноши осваивали сложные специальности, становились радистами, рулевыми, мотористами, боцманами и наравне со взрослыми сражались за победу в годы Великой Отечественной войны. Вчера в их честь на плацу Пермского речного училища состоялось торжественное построение, в котором приняли участие кадеты, курсанты и ветераны флота. Летний фестиваль «Город встреч» стартует 12 июня. Шоу открытия станет кульминацией Дня России и Дня города. Специально для открытия 40 пермских артистов уже готовят месяц эксклюзивные номера, которые покажут только в этот вечер. На сцену также выйдет хор «Млада». Имя федерального хедлайнера объявят позже. Программа «Город встреч» будет проходить в июне, июле и августе. И по инициативе губернатора Дмитрия Махонина впервые выйдет за пределы города. В планах фестиваль живой культуры, обряды-наряды, большой театральный фестиваль и другие мероприятия. Анонсы каждого из них будут публиковаться отдельно на сайте фестиваля и в соцсетях. Международный кинофестиваль семейного кино и анимации «Медвежонок» в Перми объявил полную программу. Фестиваль пройдет в Перми с 29 мая по 1 июня. В основную и внеконкурсную программу вошли 38 фильмов и анимационных проектов из 14 стран. Организаторы подчеркивают, что «Медвежонок» остается фестивалем семейного кино, но в этом году расширил жанровую палитру. От классической анимации и приключенческих фильмов для подростков до авторских драм-меди и полнометражных лент с социальными темами. Программа 2026 года включает крупные российские премьеры и зарубежные релизы, ранее не выходившие в широкий русский прокат. 25-летний уроженец Кудымка Юлий Кудымов вошел в число 10 финалистов всероссийского конкурса бренда «Первый русский протеин». Состязание стартовало в апреле и объединило спортсменов со всей страны. Победитель станет лицом компании на ближайший год, а также получит запас протеина, фирменную экипировку и ежемесячные выплаты. Спортом Юрий занимается с 2018 года. За это время он стал мастером спорта и выиграл чемпионат мира по стритлифтингу. Кроме того, активно участвует в марафонах и полумарафонах, сообщает издание «Парма Новости». Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».
3: «96.5»

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
4: 29 29 99. В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01.
5: 29 01 01.
4: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Безумие – это когда ты делаешь одно и то же и надеешься, что результат будет другим. Люк Сазерленд –

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офигата. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Люди никогда не пользуются свободой, которая у них есть, но требуют той, которой у них нет. Сёрен Киркегор.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните.
4: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.
3: 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок, поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Пока ты не способен сказать «нет», твое «да» бессмысленно. Оша.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Белая радио! 96.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Побеждать – глупейшее занятие. Не победить, а убедить – вот что достойно славы. Виктор Гюго –

0: Белое радио.
1: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
2: 96.6 FM.
3: Белое радио.
1: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
4: Новости Прикамья.
5: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. Власти Перми утвердили обновленную программу расселения аварийного жилья на 2025-2029 годы. За это время планируется расселить более 6 тысяч человек и ликвидировать 152 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда. На реализацию программы направят более 4 миллиардов рублей из городского, краевого и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников. Кроме того, в 2026 году власти планируют приобрести 137 квартир для детей-сирот и улучшить жилье. Личные условия 110 молодых семей. В Пермском крае запустили сервис-агрегатор «МедПермь» для привлечения в регион медицинских туристов. Это иностранцы или жители других регионов, которые могут прибыть на лечение в наш город. Им предлагается подбор больницы, заказ билетов, размещение в Перми, организация лечения, питания и отдыха. Одно из главных преимуществ медицинского туризма – это стоимость лечения в Перми. При сопоставимости качества и оборудования цены в пермских клиниках на 30-50% ниже, чем в столичных медицинских центрах. Медицинский туризм поддерживают краевые власти. Он привлекает дополнительные деньги в отрасль. Компания «Премьер Теннис» выступила с предложением построить в Мотовильхе новый спорткомплекс для проведения тренировок и соревнований по теннису. В проект компания готова вложить 55 миллионов рублей на условиях муниципально-частичного партнерства. Новый спорткомплекс предлагается разместить в микрорайоне Висима на улице Урицкого на участке между улицами Свободы и Алексеевской. Проектирование объекта займет около 3 месяца. Его планируется выполнить в этом году. На строительство уйдет около 12 месяцев. В Пермском доме народного творчества «Губерния» состоялся межрегиональный форум «Русский мир», посвященный Году единства народов России. В рамках форума прошли фестиваль уральской казачьей культуры Ермакова-Братина, краевой конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Прикамья Мастеровое» и ярмарка народных промыслов. Организаторами форума выступили администрация губернатора Пермского края и Пермский дом народного творчества «Губерния» при поддержке Министерства культуры Пермского края, сообщает пресс-служба правительства Прикамья. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.
3: Белое радио. Замедляемся.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Нередко словом «удача» именуют чужую заслугу. Эдвин Рэй.

едва проснулся, едва Е4 сделал ход. Осталось дописать строку, но кончился твой энерджайзер, кончился. Мимо идет мужик, от смеха корчится. Ты видишь исключительно усмешки на лицах, и вдруг понимаешь.

венгерский клуб, кофешоп в Амстердаме, японская кухня, 22-я уловка, ракета-носитель с ядерной боеголовкой, пещера, полная алмазов, рубинов, ты самый желанный, самый любимый, твой парень.

Где-то есть Бог, Он от нас далеко, Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь,

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: 96,6 FM.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-59-0890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Искусство быть мудрым состоит в умении знать, на что не следует обращать внимание. Уильям Джеймс.
2: Реклама.
3: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
4: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
2: 29-29-99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660. 299.

Все, что мы видим вокруг, это чистая мистика. И однажды окажется вдруг, что внутри у нас истина. Она блеском в уставших глазах вырвется.

0: Даже если мы поднимем новое знамена руками полными предрассудков, все равно в будущем наши ошибки превратятся в цветущие сады. Но если мы хоть что-то возьмем с собой из фундамента прошлого, в будущем он превратится в непроходимое болото.
1: И это для нас с тобой!
0: Мы зажигаем огонь в этой слепой темноте.

0: То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: We got some dancing to do.

0: Мысль дня с Виталием Масловым.
1: Всем большой привет. Давайте коснемся сегодня такой темы мировоззренческой. То есть наше отношение с миром, немножко над этим моментом задумаемся. Вот современная культура, ну, то, что мы видим на экранах телевизоров, то, что транслируется из каких-то источников самых разных, оно очень часто строится на том, что мы хотим от этого мира получить. Что это техники, гаджеты, машины, путешествия и так далее, и так далее. Что мы хотим взять от этой жизни, от этого мира? Ну, тот же самый слоган «бери от жизни все», да? И мир на самом деле изобилен и очень многое готов нам дать. А сегодня давайте просто обратимся к такой сфере, вот наши взаимоотношения, а что мы можем этому миру дать? Чем мы можем быть полезны? Чем мы можем поделиться с этим миром, который нас окружает, с этой планетой, с этими людьми, с тем, что вокруг нас. Это может быть что-то, ну, яркое, понятное, может быть это что-то очень тонкое, но действительно может быть ценное и важное и для мира, и для людей, и для всех нас. Хорошего дня, удачи и на связи.
0: Йога для ума с Виталием Масловым.
2: Белое радио. Время экспериментов.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить. Адольф Дистервег.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
4: 29 29 99. В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01.
5: 29 01 01.
4: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Самое непростое в жизни – понять, какой мост следует перейти, а какой сжечь. Эрих Мария Ремарк.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка. Другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: supposed to be.
1: Белая радио. 96.6 FM. Белая радио.
2: Мировые хиты в русскоязычном исполнении. Эксклюзивно на Белом радио.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2 13 7.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Всегда быть правым, всегда идти напролом, ни в чем не сомневаясь. Именно с помощью этих качеств тупость управляет миром. Уильям Текерей.

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. Вчера в Прикамье в четвертый раз отметили памятную дату – День памяти северных юнг. Ровно 84 года назад на Соловецких островах была открыта школа юнг, где совсем еще мальчишки готовились стать отважными бойцами. Выпускниками стали в том числе и наши земляки – 365 ребят из Молотовской области. Юноши осваивали сложные специальности, становились радистами, рулевыми, мотористами, боцманами и наравне со взрослыми сражались за победу в годы Великой Отечественной войны. Вчера в их честь на плацу Пермского речного училища состоялось торжественное построение, в котором приняли участие кадеты, курсанты и ветераны флота. Летний фестиваль «Город встреч» стартует 12 июня. Шоу-открытие станет кульминацией Дня России и Дня города. Специально для открытия 40 пермских артистов уже готовят месяц эксклюзивные номера, которые покажут только в этот вечер. На сцену также выйдет хор «Млада». Имя федерального хедлайнера объявят позже. Программа «Город встреч» будет проходить в июне, июле и августе. И по инициативе губернатора Дмитрия Махонина впервые выйдет за пределы города. В планах фестиваль живой культуры, обряды-наряды, большой театральный фестиваль и другие мероприятия. Анонсы каждого из них будут публиковаться отдельно на сайте фестиваля и в соцсетях. Международный кинофестиваль семейного кино и анимации «Медвежонок» в Перми объявил полную программу. Фестиваль пройдет в Перми с 29 мая по 1 июня. В основную и внеконкурсную программу вошли 38 фильмов и анимационных проектов из 14 стран. Организаторы подчеркивают, что «Медвежонок» остается фестивалем семейного кино, но в этом году расширил жанровую палитру. От классической анимации и приключенческих фильмов для подростков до авторских драм-меди и полнометражных лент с социальными темами. Программа 2026 года включает крупные российские премьеры и зарубежные релизы, ранее не выходившие в широкий русский прокат. 25-летний уроженец Кудымка Юлий Кудымов вошел в число 10 финалистов всероссийского конкурса бренда «Первый русский протеин». Состязание стартовало в апреле и объединило спортсменов со всей страны. Победитель станет лицом компании на ближайший год, а также получит запас протеина, фирменную экипировку и ежемесячные выплаты. Спортом Юрий занимается с 2018 года. За это время он стал мастером спорта и выиграл чемпионат мира по стритлифтингу. Кроме того, активно участвует в марафонах и полумарафонах, сообщает издание «Парма» новости. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните.
4: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Лучше быть смелым, чем осторожным, потому что судьба – женщина. Никколо Макиавелли.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офета. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.
4: 299-660. Коллекция редкостей.
3: Отечественный эксклюзив. Группа «Король и Шут».

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Кто сплетничает с вами, тот сплетничает о вас. Испанская пословица –

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 290101.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
4: 299-660.
2: Белое радио. Замедляемся.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Кораблю безопасней в порту, но он не для этого строился. Грейс Хоппер. Коллекция редкостей.
2: Отечественный эксклюзив.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

disco. It ain't no country club either.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
4: 29 29 99. В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01.
5: 29 01 01.
4: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Тупик – это отличный предлог, чтобы ломать стены. Братья Стругацкие.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Белое радио.
1: 96,6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.
2: 96,6 FM.
3: Белое радио.
0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер – медиагруппа «Магма».
4: Новости Прикамья.
5: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. Власти Перми утвердили обновленную программу расселения аварийного жилья на 2025-2029 годы. За это время планируется расселить более 6 тысяч человек и ликвидировать 152 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда. На реализацию программы направят более 4 миллиардов рублей из городского, краевого и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников. Кроме того, в 2026 году власти планируют приобрести 137 квартир для детей-сирот и улучшить жилье. Личные условия 110 молодых семей. В Пермском крае запустили сервис-агрегатор «МедПермь» для привлечения в регион медицинских туристов. Это иностранцы или жители других регионов, которые могут прибыть на лечение в наш город. Им предлагается подбор больницы, заказ билетов, размещение в Перми, организация лечения, питания и отдыха. Одно из главных преимуществ медицинского туризма – это стоимость лечения в Перми. При сопоставимости качества и оборудования цены в пермских клиниках на 30-50% ниже, чем в столичных медицинских центрах. Медицинский туризм поддерживают краевые власти. Он привлекает дополнительные деньги в отрасль. Компания «Премьер Теннис» выступила с предложением построить в Мотовилихе новый спорткомплекс для проведения тренировок и соревнований по теннису. В проект компания готова вложить 55 миллионов рублей на условиях муниципально-частичного партнерства. Новый спорткомплекс предлагается разместить в микрорайоне Висима на улице Курицкого на участке между улицами Свободы и Алексеевской. Проектирование объекта займет около 3 месяцев, его планируется выполнить в этом году. На строительство уйдет около 12 месяцев. В Пермском доме народного творчества

губерния состоялся межрегиональный форум «Русский мир», посвященный Году единства народов России. В рамках форума прошли фестиваль уральской казачьей культуры Ермакова-Братина, краевой конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Прикамья Мастеровое» и ярмарка народных промыслов. Организаторами форума выступили администрация губернатора Пермского края и Пермский дом народного творчества «Губерния» при поддержке Министерства культуры Пермского края, сообщает пресс-служба правительства Прикамья. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните.
4: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
5: 299-660.
4: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Говори вежливо, думай, как нравится. Английская пословица.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджера отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: Делайте радио! 96.6 FM.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2 13 702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
4: 29 29 99. В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01.
5: 29 01 01.
4: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Большинство задач решается удивительно просто. Надо взять и сделать.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Интересно, как надо тренировать память, чтобы научиться забывать? Станислав Ежелец.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: директор школы «Юнг», где совсем еще мальчишки готовились стать отважными бойцами. Выпускниками стали в том числе и наши земляки, 365 ребят из Молотовской области. Юноши осваивали сложные специальности, становились радистами, рулевыми, мотористами, боцманами и наравне со взрослыми сражались за победу в годы Великой Отечественной войны. Вчера в их честь на плацу Пермского речного училища состоялось торжественное построение, в котором приняли участие кадеты, курсанты и ветераны флота. Летний фестиваль «Город встреч» стартует 12 июня. Шоу открытия станет кульминацией Дня России и Дня города. Специально для открытия 40 пермских артистов уже готовят месяц эксклюзивные номера, которые покажут только в этот вечер. На сцену также выйдет хор «Млада». Имя федерального хедлайнера объявят позже. Программа «Город встреч» будет проходить в июне, июле и августе. И по инициативе губернатора Дмитрия Махонина впервые выйдет за пределы города. В планах фестиваль живой культуры «Обряды-наряды», большой театральный фестиваль и другие мероприятия. Анонсы каждого из них будут публиковаться отдельно на сайте фестиваля и в соцсетях. Международный кинофестиваль семейного кино и анимации «Медвежонок» в Перми объявил полную программу. Фестиваль пройдет в Перми с 29 мая по 1 июня. В основную и внеконкурсную программу вошли 38 фильмов и анимационных проектов из 14 стран. Организаторы подчеркивают, что «Медвежонок» остается фестивалем семейного кино, но в этом году расширил жанровую палитру. От классической анимации и приключенческих фильмов для подростков до авторских драмеди и полнометражных лент с социальными темами. Программа 2026 года включает крупные российские премьеры и зарубежные релизы, ранее не выходившие в широкий русский прокат. 25-летний уроженец Кудымка Юлий Кудымов вошел в число 10 финалистов всероссийского конкурса бренда «Первый русский протеин». Состязание стартовало в апреле и объединило спортсменов со всей страны. Победитель станет лицом компании на ближайший год, а также получит запас протеина, фирменную экипировку и ежемесячные выплаты. Спортом Юрий занимается с 2018 года. За это время он стал мастером спорта и выиграл чемпионат мира по стритлифтингу. Кроме того, активно участвует в марафонах и полумарафонах, сообщает издание «Парма Новости». Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».
1: «96.2»

бутерброды, прогноз погоды, дожди до субботы. Вода, балкон, цветок на нижний на два оборота. Путь на работу, столбы, остановки, билборды. Второй зеленый вправо.

Кто-то ищет, а кто-то ждет. Кто-то против, а кто-то по течению. Для кого-то жизнь — водоворот, а для кого-то — от

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните.
4: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.
5: 299-660.
4: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Люди постоянно придумывают себе проблемы. Почему бы не придумать себе счастье?

Идет война, папа. Мечи из ножен. Твой сын стал почти на себя не похожим. Глазами серьезными внутрь себя смотрю. Чувствую силу, чувствую, что люблю. Чувствую, спокойствие мое нравится Богу. Проснусь, одеваюсь, молюсь, иду в дорогу. Меряю жизнь свою, поступи воина. Ненавижу предательство, сторонюсь всего недостойного. За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину. Моя душа — чистое небо. Иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне. Че париться? Кто-то видит войну в мире, я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю.

вижу людей, папа. Потухшие глаза, разрушенные мечты. Фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лица у всех серьезные, мало кто улыбается. А между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к тем, у кого есть сердце.

Я рад, что могу говорить с тобой об этом, папа. Что не пришло еще время прощаться. Что так много всего впереди. Что глаза горят, как в детстве. Что нам есть куда возвращаться. Что есть кому сказать «помоги». Что ты понимаешь меня, папа. Что я понимаю тебя. Что есть люди на свете, преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу. А на земле строят храм по кирпичику, папа. То тут, то там я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте. Я верю в чудо. Я тоже верю. Иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцем, нас уже много. Наша любовь и на нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцем, нас уже

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офета. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче.

0: вместе с Юлинком. А как иначе?
1: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Хорошо быть храбрым тигром. Попробуй быть храбрым кроликом. Японская пословица –

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Есть люди, у которых как в современных магазинах. На витрине есть все, но зайдешь внутрь, а там пусто. Ауэрбах Бертольд.

0: Добрый вечер. Сегодня обратимся к эстонскому народному творчеству. Поговорим о дружбе, справедливости и цивилизованном способе решения проблем. Устраивайтесь поудобнее. Как-то раз мышь и воробей собрались хозяйством заняться. «Давай землю пахать», — предложил воробей. «Давай», — обрадовалась мышь. Вот вспахали они вдвоем поле, посеяли ячмень, сидят, ждут урожая. Ячмень уродился на диво, зерно к зерну и высокий, как лес. Мышь скосила ячмень, воробей обмолотил. Целая гора зерна у них набралась, крупного, золотистого. Осталось лишь поделить урожай, чтоб никому обиды не было. Делили урожай по зернышку. Мышь раскладывала их на две кучки, а воробей сидел рядом и следил. Каждому досталось столько, что впору амбар было строить. Но одно зернышко осталось лишним, не было ему пары. И мышь сказала: «Так и быть, возьму его себе».
1: «Как так себе? За что?» – рассердился воробей.
0: «За что?
1: Так за козьбу», – говорит мышь, – «ведь я же косила».
0: «А я молотил», – не уступает воробей. «Думаешь, легко мне было? До сих пор все косточки ноют».
1: «Подумаешь», – говорит мышь, – «я ведь не только косила, я еще и зернышки раскладывала».
0: «Это зерно мое».
1: «Нет, мое», — говорит воробей. «Тебе легко было зернышки раскладывать, ведь я за тобой следил».
0: Целых 7 дней они спорили, и так ни до чего не доспорились.
1: Тогда пошли они к судье-медведю. Медведь был покладистый господин. Сел на свою телегу, приехал судить 2 старых друзей. Сперва он выслушал, как было дело, потом попросил времени на размышления и забрался на весь день в Ольшаник, где было не так жарко. Там он и размышлял, и до того усердно, что кусты от храпа дрожали. Вечером косолапый проснулся и вынес вердикт.
0: «Все должно быть справедливо», — сказал он. «И поэтому вы должны разделить это лишнее зернышко на 2 половинки, а весь остальной урожай погрузите на мою телегу. Недаром же я трудился, ваш спор разбирал».
1: Мышь и воробей умели себя вести и с судьей спорить не стали. Весь урожай погрузили медведю на телегу, а себе лишь одно зернышко оставили на 2. Землю они больше не пашут, но дружат по-прежнему. И когда встречаются, воробей всегда спрашивает: «А помнишь, мышка, какой у нас ячмень уродился?»
0: «Еще бы не помнить», — отвечает мышь.
1: «А помнишь, как хорошо нас медведь рассудил?»
0: «Еще бы», — говорит воробей, — «такого не забудешь».
1: Интересно получается. Если посчитать, что главным в споре мыши и воробья был вопрос, кому достанется больше зерна, то медведь поступил некрасиво. Воспользовавшись административным ресурсом, он попросту отжал себе весь урожай, над которым так усердно трудились спорщики. Выходит, что сказка про несправедливый суд, к которому лучше не обращаться. Но главным для героев эстонской сказки оказался другой вопрос. Что нужно сделать, чтобы остаться друзьями, когда камнем преткновения является такая мелочь, как ячменное зерно? И в этой ситуации медведь поступил, как подобает настоящему мудрецу. Мышь и воробей остались довольны. Иногда нужно пожертвовать всем урожаем, чтобы понять ценность половины зернышка. Лучше это понять до того, как старая эстонская сказка окажется былью. Спокойной ночи!

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если хотите узнать недостатки девушки, похвалите ее перед подругами. Бенджамин Франклин.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Белое радио.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

last place we left off. Your soft skin is weeping.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

prendre de la flamme.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
3: Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Также архив программы имеется на нашем сайте белорадио.ру. Итак, поехали! Если есть на свете компания, которая может управлять своим брендом и вместе с этим жевать жвачку, то это Риглис. Уильям Ригли-младший основал свое дело с того, что начал продавать мыло, а затем разрыхлитель теста, прежде чем он остановился на товаре, который всегда будет ассоциироваться с его именем – на жевательной резинке. Уильям Ригли был первопроходцем в использовании рекламы для увеличения продаж товаров, продающихся под брендами. С самого начала он понимал, что товары массового потребления – мыло, разрыхлитель или же жевательная резинка – нуждаются в чем-то, что отличало бы их от аналогичных товаров в глазах покупателей. Он предвидел усиление роли брендинга в 20 веке. И до сегодняшнего дня компания, которую он основал, остается одним из самых ярких примеров. Его история – это история упорства и авантюризма, являющаяся олицетворением американского духа предпринимательства. Бренд, который он создал, выдержал проверку временем. Жевательная резинка Риглис остается самым известным продуктом на этом рынке. Его дочерние компании продолжают производить только один товар – высококачественную жевательную резинку. В США известны бренды Риглис Пемент, Juicy Fruit, Double Mint, Winter Fresh, Big Red, жевательные резинки без добавления сахара и неклейкие жевательные резинки. К добавлению к этому есть бренды жевательной резинки, которые продаются только за пределами США – BK, Orbit, Excel. На протяжении всей истории, которая насчитывает уже более сотни лет, компания управлялась членами семьи Ригли. Причем большинство из них носили имя Уильям. В настоящее время сменилось уже три поколения, если начинать отсчет с основателя компании – Уильяма Ригли-младшего, которого сменил его сын Филипп Ригли, чей сын Уильям Ригли является в настоящее время президентом и главой совета директоров компании. Своего часа ожидает новый Уильям Ригли-младший, в настоящее время

новой торговлей мылом. Опередив свое время, Ригли понял выгоду, которую таит в себе раздача бесплатных образцов товара. Для того, чтобы его товар был более привлекательным для посетителей, он дарил им подарки. Среди них – бесплатный разрыхлитель теста. Он оказался очень популярным, гораздо популярнее, чем само мыло. Поэтому, как любой хороший предприниматель, Ригли ушел из бизнеса торговли мылом и стал продавать разрыхлитель. Быть может, так продолжалось бы еще долго, если бы не один из бесплатных образцов, которые он раздавал. В 1882 году он решил с каждой банкой разрыхлителя дарить две упаковки жевательной резинки. Она стала еще большим хитом, чем сам разрыхлитель до этого. И снова Ригли поменял направление деятельности. «Жевательная резинка – вот с чем связано будущее», – думал он. На этот раз он оказался прав. Природное коммерческое чутье, которым обладал Ригли, сыграло важную роль в развитии его бизнеса. Он был одним из первых предпринимателей, кто оценил силу брендинга. Сперва он сосредоточил свои усилия на мятной резинке «Спемент», рекламируя ее в газетах. К 1907 году он готов был расширить свои рекламные усилия, и его планы не изменились, даже когда бизнес в Чикаго постиг спад деловой активности. В то время как другие компании уменьшали расходы на рекламу, Ригли поступил в точности наоборот. Он смотрел на экономический спад как на идеальное время для привлечения дополнительного внимания к своему бизнесу с помощью рекламы. Он увеличил усилия по утверждению бренда и увеличил производство. Наверное, Ригли откусил больший кусок, чем мог проглотить. Но противостоящая цинизму логика, отличительная черта многих великих предпринимателей, была ему хорошим подспорьем. И к 1911 году жевательная резинка Ригли занимала первое место по объему продаж в США. Тогда он изобрел жевательную резинку Пикей, которая продавалась в виде плотно упакованных в коробку дрожжей. Обычно такие дрожжи перекатывались при встряхивании по всей коробке. И очевидно, что название было создано под вдохновением рекламного лозунга «Плотно упакованное хранится хорошо». К началу Первой мировой войны компания «Риглис» расширила свою деятельность за пределами США. В 1915-м компания построила свою первую фабрику в Австралии, а к 1927-му ее жевательная резинка была запущена в производство на территории Великобритании. Вторая мировая война дала бизнесу сильный толчок вперед, так как войска союзников закупали жевательную резинку в больших объемах. Считалось, что она снимает напряжение, улучшает бдительность и, в общем, служит поднятию боевого духа. В 1944 году все производство «Риглис» было направлено на обеспечение вооруженных сил США. Быть может, она сегодня уже потеряла часть своей былой притягательности, но лозунг «Есть жвачка, друг» был невероятно популярен среди военных того времени. Когда после войны появился такой вид покупателей, как тинейджеры, это дало Риглис еще один мощный толчок. Тинейджеры тогда не курили сигареты. Эти бунтари слушали рок-н-ролл и любили жевательную резинку. Ее популярность обеспечивалась родителями, которые презирали постоянные жевательные движения и называли привычку жевать резинку омерзительной. Это лишь добавляло популярности продуктам Риглис среди учеников старших классов. Ближе к концу века покупатели стали сильнее заботиться о личной гигиене, поэтому свежесть дыхания стала серьезным вопросом. И снова Риглис осталась на коне. Жевательная резинка имела еще одно преимущество – она скрывала запах сигаретного дыма и алкоголя. По крайней мере, в это верили миллионы тинейджеров, мужчин и женщин. Время пощадило Риглис. Ей повезло войти в бизнес как раз тогда, когда американская культура начала экспортироваться во все страны мира. Процесс начался с солдат американской армии, жевавших жвачку во время Второй мировой войны. Этот образ стал бессмертным благодаря Голливуду. А процесс экспорта образа жизни продолжался в 60-е, 70-е, 80-е и особенно в 90-е годы прошлого века. Стремление европейцев и особенно русских в то время к тому, чтобы все было фирменным, означало, что жевательная резинка и другие товары местного изготовления не могли служить заменителем оригиналов. Массовый маркетинг американских товаров был триумфальным. Ирония заключается в том, что многие из тех товаров, что носят американские бренды, больше на родине не производятся. Сегодня Риглис производит свою оригинальную упакованную жевательную резинку на 14 фабриках по всему миру.
Три из них находятся в Северной Америке, пять

Европе, одна в Африке, еще одна в Азиатско-Тихоокеанском регионе и также одна фабрика находится в России. Риглис остается лидером рынка во многих странах, где она продается. В европейских странах ей принадлежит более 80% рынка, а в США около половины. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера и в субботу в 11 утра. Также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы будем говорить об одном из лидеров мирового рынка потребительских товаров, о компании, жизнь без которой уже сложно представить. Мы расскажем об истории компании Procter & Gamble и ее создателях. И действительно, мы чистим зубы блендомедом, раковину кометом, руки моем сейфгардом, а посуду фейри. Нам не страшны пятна, потому что есть тайт, и никакая перхоть, потому что есть head and shoulders. Попки наших младенцев всегда розовы, да и нам самим вполне комфортно. В общем, представить нашу жизнь без Procter & Gamble так же невозможно, как Проктера без Гэмбла, а саму компанию без изобретений Виктора Милса. Итак, обо всем по порядку. Англичанин Уильям Проктер и ирландец Джеймс Гэмбл могли бы никогда не встретиться, если бы в начале прошлого века судьба не занесла обоих в Америку, а именно в Цинциннати. 16-летнего Джеймса Гэмбла в США привез отец, священник-протестант, уставший влачить полунищенское существование в вечно неспокойной католической Ирландии и решивший начать новую жизнь где-нибудь в Иллинойсе. Однако путешествие Гэмблов закончилось немного ближе к побережью Атлантики. В дороге Джеймс занемог, и семья сделала остановку в шумном и оживленном местечке Цинциннати. Пока Джеймс набирал силы, его отец успел переквалифицироваться в зеленщики, но продолжал проповедовать в семейном кругу и воспитывал сына примерным христианином. Окрепший телом и духом Джеймс сначала помогал отцу в лавке, а потом пошел в ученики к самому опытному мыловару штата. Мыло в то время приносило неплохой доход. Настолько неплохой, что через несколько лет Джеймс открыл собственную мыловарню и смог завести семью. Его женой стала Элизабет Норрис, дочь Александра Норриса, вполне преуспевающего изготовителя свечей. В этом же году сыграли еще одну свадьбу. Оливия, сестра супруги, вышла замуж за вдовца Уильяма. Уильям тоже оказался в Америке не от хорошей жизни. В старой доброй Англии он влез в долги, чтобы осуществить мечту своей жизни – открыть магазинчик шерстяных изделий. Но, увы, магазин просуществовал ровно один день. На следующее утро после открытия Уильям обнаружил дверь магазина взломанной, а прилавки пустыми. Он поклялся кредиторам вернуть 8 тысяч долга, огромную по тем временам сумму, но попросил их разрешения покинуть Англию, чтобы отправиться на заработки в сказочно богатую Америку. Кредиторам не оставалось ничего иного, как поверить Проктеру и согласиться повременить с судебным разбирательством. Засади они его в долговую яму, вернулись бы какие-то крохи. А так появлялся хоть какой-то шанс получить долги. Уильямс с женой Мартой отправились в Кентукки, но им тоже не довелось добраться до места назначения. В дороге Марта подхватила холеру и спустя несколько дней скончалась. Несчастье случилось как раз в Цинциннати, где Проктер и похоронил жену. Не в силах двигаться дальше, он решил осесть неподалеку от ее могилы и устроился клерком в один из местных банков. Но низкого жалования не хватало даже на жизнь, не говоря уже о том, чтобы расплатиться с долгами. И через несколько месяцев Уильям решил заняться изготовлением свечей. Делом сложным, но весьма прибыльным по тем временам. Несколько лет понадобилось на то, чтобы организовать небольшое свечное производство. И все эти годы призрак грабителей не давал Проктеру спать спокойно. Экономя на собаке, Уильям пугал злоумышленников таким образом. Рядом с мастерской поставил огромную собачью будку, привязал цепь внушительных размеров, а рядом положил здоровенные обглоданные кости. Воры не беспокоили, жизнь потихоньку налаживалась, и Проктер даже смог расплатиться с кредиторами. Теперь вдовец подумывал о новом браке. Его женой и согласилась стать Оливия Норрис, с которой Проктер познакомился в церкви. Таким образом, Уильям Проктер и Джеймс Гэмбл стали родственниками. А на том, чтобы Проктер и Гэмбл стали партнерами, настоял их тесть. Глупо заниматься делом поодиночке, тем более что свечнику и маловару нужно одно и то же сырье – животное сало. Так, в апреле 1837 года появилось предприятие Procter & Gamble & Company,
Под компанией некоторое время скрывался некий мистер, приглашенный участвовать в предприятии в качестве инвестора. Но примерно через год некий мистер Компани исчез, видимо, устав ежедневно выслушивать псалмы, которые Уильям и Джеймс распевали за работой. Но, по всей видимости, их молитвы были услышаны, и компания Procter & Gamble успешно конкурировала с 18 производителями мыла и свечей Цинциннати. Очень скоро их продукцию начали узнавать по характерному рисунку на ящиках. Звездам и полумесяцу, заключенным в круг. Компаньонам, быть может, и в голову не пришло бы разрабатывать свой фирменный знак, если бы Проктор однажды не обратил внимания на грубые кресты, намалеванные на ящиках с продукцией. Таким образом, неграмотные грузчики помечали, в каких ящиках мыло, а в каких свечи. Набожный Проктор распорядился поменять кресты на звезды. Вскоре рядом с ними появился и полумесяц. А после того, как один торговец вернул всю партию свечей, усомнившись в их подлинности только потому, что на ящиках не было знакомого рисунка, уже ни одно изделие не обходилось без фирменного знака Procter & Gamble. Через 22 года работы предприятие Проктора и Гэмбла, начальный капитал которого составлял чуть более 7 тысяч долларов, продало свечей и мыло на миллион. К началу 60-х они имели уже небольшой завод, 80 рабочих, фирменный знак и сыновей, готовых продолжить отцовское дело. Сыновьями можно было гордиться. Уже первое серьезное задание, порученное им, было выполнено блестяще. В самый канун гражданской войны Уильям Александр Проктор и Джеймс Норрис Гэмбл отправились в Новый Орлеан на покупку древесной смолы, необходимой в производстве мыла и свечей. В разговорах попутчики то и дело произносили слово «война», и хотя других поводов для тревоги не было, молодые люди скупили чуть ли не весь новоорлеанский запас смолы по доллару за бочку. Несколько месяцев спустя войскам северян понадобилось огромное количество мыла и свечей. Цены на них подскочили, резко взлетела и стоимость смолы – до 15 долларов за бочку. Procter & Gamble продавала свой товар по ценам более низким, чем у конкурентов, не успевших сделать запасы, но все равно снимала отличный навар. Более того, компания получила свой первый крупный госзаказ, так что каждый солдат, вернувшийся с войны, отлично знал ее звезды и полумесяц. Удача сопутствовала младшему поколению Прокторов и Гэмблов и после войны. Джеймс Норрис Гэмбл, химик-самоучка, разработал новый сорт мыла, очень белого и очень твердого. А Харли, младший сын Проктора, придумал для него название – Эйвори, что в переводе означает «слоновая кость». О дворцах и слоновой кости он услышал однажды на воскресной проповеди. Эта марка настолько понравилась покупателям, что мыло с названием Эйвори с успехом продается во многих странах до сих пор. Впрочем, белизны, твердости и звучного названия для такого успеха было явно маловато. Требовалось что-то еще. И оно появилось. Опять помог случай. Однажды рабочий, следивший за варкой Эйвори, то ли заснул, то ли с кем-то заболтался и в результате на целый час позже отключил аппарат. Побоявшись гнева хозяев, он не признался, что мыло переварено. И оно поступило в продажу. Через неделю у дверей склада Procter & Gamble появились покупатели, потребовавшие мыло, которое не тонет, как все остальные, а плавает. Хозяйкам, стиравшим белье в реках и озерах, как раз этого и не хватало. В начале 20-х годов все уже было по-другому. Во всяком случае, стирали уже не Эйвори, которое за десятилетия из идеального средства для стирки превратилось в мыло красоты. Об этом сообщал журнал «Космополитен». В рекламном сообщении рядом с картинкой, изображающей леди Эйвори, томную красавицу в платье цвета слоновой кости. К рекламе компания Procter & Gamble подходила очень серьезно. Но с тех пор, как в далеком 1882 году Харли Проктору с трудом удалось убедить старшее поколение в необходимости тратить деньги на рекламу, картинок в иллюстрированных журналах и фотопортретов тогдашних звезд с мылом красоты в руках стало уже недостаточно. Нужно было задействовать новые современные средства рекламы, например, радио. И вот в перерывах между первыми радиосериалами стала звучать реклама мыла от Procter & Gamble. То был радиосериал о семейке Колдбергов, его тут же окрестили мыльной оперой.
Скорее всего, Procter & Gamble так и осталась бы в памяти поклонников мыльных опер одним из крупнейших производителей мыла. К тому времени компания продавала более 50 сортов мыла, а свечи не выдержали конкуренции с электролампами. Но в компании появился выдумщик по имени Виктор Миллс. Этот человек сыграл огромное значение для развития фирмы. К 1925 году, когда Миллс стал первым инженером-химиком компании, он успел послужить на флоте, поработать сварщиком на Гавайях, жениться и окончить химико-технологический факультет Вашингтонского университета. Энергии и идей у него было хоть отбавляй, и Виктор с энтузиазмом взялся за работу. Глядя, как его жена мучается со стиркой, и услышав однажды ее причитание: «Ах, Виктор, эти мыльные стружки, что делает твоя компания, совсем не хотят растворяться в воде», он придумал мыльные хлопья для стирки и мытья посуды. А немного позже – первый синтетический стиральный порошок Дрефт, прообраз Тайда. Жена была не только вдохновительницей сумасшедших идей Миллса, она и их дочь Мэйл стали настоящими подопытными кроликами в той лаборатории, в которую Миллс превратил свой дом. Если папа являлся с работы заляпанный чем-то красным и благоухающим вишней, дочь Мэйл знала – он придумал новую зубную пасту, которой на ночь придется чистить зубы. Если на лацканах папиного пиджака виднелись белые отпечатки пальцев, значит, завтра вся семья будет дегустировать новый кондитерский порошок для бисквитов и целый день в огромных количествах поедать кексы. Мэйл не сомневалась, что ее будущие дети не избегнут той же участи. Она не ошиблась. Когда у нее появился первый ребенок, дедушка Миллс, возглавивший к тому времени отдел исследований и развития Procter & Gamble, задумался над тем, как бы сделать помягче бумажные одноразовые платки, чтобы они не царапали внуку нос. Когда у Мэйл появился второй ребенок, дедушка Вик, обожавший внуков и ненавидевший стирать ползунки и марлевые прокладки, загорелся идеей создания одноразовых бумажных подгузников. Внукам Миллса, щеголявшим в первых опытных образцах подгузников, приходилось несладко. В пластиковых трусах им было жарковато, да и застегивать их булавками было не слишком удобно. Но несколько месяцев работы, и проблема была решена. В марте 1959 года в магазины поступила первая партия памперсов. «Пампер» в переводе с английского означает «баловать». Отзывы покупателей были самыми благоприятными. Рынок сбыта казался бескрайним. Америка переживала демографический подъем. Неудивительно, что к началу 90-х памперсы стали настолько популярными в мире, что стали синонимом самого понятия «одноразовые подгузники». Благодаря им Procter & Gamble получила возможность расширить производство и ассортимент продукции, а потом и скупить многие торговые марки. Сейчас компания производит свыше 40 групп изделий, включающих более 300 наименований. Это мыло, зубные пасты, стиральные порошки, моющие средства, шампуни, пищевые продукты, средства для женщин и, конечно же, памперсы, о которых мир впервые услышал 40 лет назад. Но имя их создателя широкой публике стало известно лишь недавно из газетных статей, посвященных памяти Миллса. Отец подгузников и автор множества запатентованных изобретений, превративших Procter & Gamble в многопрофильный концерн, умер в 1997 году в возрасте 100 лет. Почему он не стал называть свое гениальное изобретение собственным именем, вполне понятно. Но не будь он так брезглив, дети всего мира узнавали бы его имя одновременно со словами «папа» и «мама». Итак, основательность и перспективный подход позволили весьма скромному бизнесу не только пережить гражданскую войну, беспрецедентные финансовые, экономические и политические бури, но и развиться в одну из самых передовых американских компаний, свято следуя корпоративному духу и традициям, заложенным отцами-основателями. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Напоминаю, весь архив программ вы можете найти на нашем сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера, а также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. Сегодня мы расскажем о крупнейшем в Соединенных Штатах экспортере и самом большом в мире производителе самолетов по объему выручки Boeing Company и о его создателе. Итак, в 1903 году в США произошло важное событие для истории мировой авиации. На пляже Китти Хок в Северной Каролине аэроплан братьев Райт совершил первый в истории полет. В то же время в штате Коннектикут 22-летний Уильям Боинг, будущий основатель корпорации Боинг, покинул стены Йельского университета и решил заняться бизнесом. Но все по порядку. Уильям Боинг родился в октябре 1881 года в Детройте. Закончив в 1903 году инженерный факультет Йельского университета в Сиэтле, молодой инженер направился буквально в чащу леса и, как и его отец, решил заняться деревообрабатывающим бизнесом. В начале 20 века лесоторговля была вторым по прибыльности после золотодобычи бизнесом в США. Лесоторговля позволила Уильяму Боингу быстро сколотить приличное состояние, и в 1909 году он уже был одним из самых уважаемых граждан Сиэтла. В конце 1909 года в Сиэтле прошла специальная торговая выставка, во время которой жители западного побережья впервые увидели летающую машину – небольшой дирижабль. Именно тогда Уильям Боинг понял, что сердце его принадлежит авиации. Когда несколько месяцев спустя в соседнем городке Джорджтаун состоялись показательные полеты на новом аэроплане Curtiss Rames Racer известного пионера американской авиации Чарльза Гамильтона, Боинг специально ездил посмотреть на его выступление. Полеты Гамильтона закончились аварией. 13 марта 1910 года аэроплан Гамильтона рухнул в пруд. Пилот не погиб лишь чудом. Однако увиденное не остудило пыл Уильяма Боинга, и следующие несколько лет он потратил на то, чтобы уговорить кого-нибудь из авиаторов взять его в полет. Мечта оставалась неосуществимой в течение 5 лет, вплоть до 1915 года, когда судьба свела Боинга с родственными душами. Энтузиастами воздушных полетов лейтенантом флота Конрадом Остервельтом и пилотом Тирой Марони. На двухместном аэроплане Марони Боинг впервые сам поднялся в воздух, а приземлившись, уже твердо знал, что ему нужен свой самолет. Боинг отправился в Лос-Анджелес учиться пилотированию самолетов у Глена Мартина, непревзойденного авторитета тех лет. Из Лос-Анджелеса он вернулся на собственном гидроплане. На берегу озера Юнион Боинг перестроил старый лодочный ангар для самолетов и организовал Pacific Aero Club, который давал возможность всем желающим за небольшие деньги совершить прогулку на аэроплане. Конструкция гидроплана Мартина не устраивала Боинга, и Уильям решил создать собственный самолет. Вместе с Уэстервельтом они нашли инженера-самоучку Херба Монтера, экспериментировавшего с аэропланами в своем сарае недалеко от Сиэтла. Он помог разработать конструкцию нового гидроплана, названного B&W по первым буквам фамилий заказчиков, и построил 2 первых самолета. И 15 июля 1916 года Уильям Боинг впервые поднялся в воздух на своем самолете, а всего месяц спустя зарегистрировал корпорацию, которая в дальнейшем стала называться Boeing Aeroplane. Данная корпорация должна была строить гидропланы для военно-морского флота США. В эту компанию Boeing вложил почти 100 тысяч долларов, гигантские по тем временам деньги. Благодаря стратегии диверсификации производство Boeing Aeroplane, кроме разработки самолетов, освоило рынок почтовых перевозок. А в 1927 году, выиграв контракт Федерального почтового ведомства США, Боинг стал первым в мире авиапочтальоном. Для реализации проекта почтовых и других перевозок глава компании создал первое сервисное подразделение – Boeing Air Transport.
начала функционировать и первая авиатранспортная трасса – Сан-Франциско-Чикаго. Но и этого инноватору было недостаточно. В 1929 году в небо поднялся новый трехмоторный самолет модели 80AS на 12 пассажиров. На борт самолета впервые поднялись стюардессы. В 1930 году Уильям Боинг представил на суд общественности грузопассажирскую машину «Мономейл». Обтекаемостью форм ее напоминают современные «Боинги». Вскоре у «Боинга» появились и новые подразделения. Компания собирала самолеты, строила аэродромы, выпускала двигатели и пропеллеры, обучала летчиков и авиатехников, оказывала авиатранспортные услуги. А 1 февраля 1929 года на свет появился настоящий колосс – Объединенная авиационная и транспортная корпорация. Тогда корпорация «Боинга» стала могущественной авиастроительной и транспортной империей, а ее глава – одним из самых богатейших и преуспевающих бизнесменов Америки. Однако, чтобы не допустить единовластия в авиатранспортной сфере, парламент США принял в 1934 году закон, разрушивший империю «Боинга». Новый документ запрещал авиастроительным фирмам одновременно быть владельцами и транспортных, и почтовых компаний. Огромный холдинг распался на несколько дочерних структур, каждая из которых стала заниматься своим делом. Отдельно авиаперевозками, отдельно авиапочтой, отдельно производством и многим другим. Из-за этого Уильям Боинг долгое время не мог оправиться от удара. Все, что создавалось с таким трудом, было уничтожено одним росчерком пера. Сломленный и уставший магнат ушел на покой, решив наблюдать свое авиационное детище со стороны. Бразды правления были переданы друзьям и коллегам Филиппу Джонсону и Клэрмонту Эгдведу. Однако жизнь рантье не отвечала беспокойной натуре Боинга. В возрасте 53 лет он открыл новое дело. Его новой страстью стали чистокровные племенные лошади. После 1934 года компания «Боинг» направила все свои усилия на разработку новых моделей самолетов. В 1935 году на свет появился истребитель «Кайдет», ставший главным учебным самолетом авиации США. Этих машин было построено более 10 тысяч штук. Через год, в 1936 году, «Боинг» заключила контракт с авиакомпанией «Pan American» и на долгие годы стала ее главным партнером. В 1938 году свет увидела пассажирская модель 307 «Стратолайнер», ставшая образцом самолета для пассажирских линий на следующие 10 лет. В это же время было разработано несколько специальных бомбардировщиков. Во время Второй мировой войны компания «Боинг» стала крупнейшим производителем военной авиатехники в мире. На ее мощностях собирались не только Б-17 и Б-29, но также самолеты, разработанные конкурентами – штурмовики «Дуглас». Воздушный флот союзников был почти полностью собран на заводах «Боинг». Бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму – это тоже детище «Боинг». 1944 год вошел в историю компании под названием «Битва при Канзасе». В этом году на сборочном заводе Уичите были побиты все мыслимые рекорды производительности. Работая в авральном режиме, завод выпускал до 16 самолетов в день, рекорд, который не побит до сих пор. После войны заказы иссякли. Для «Боинга» опять начались нелегкие времена. В 1946 году компании пришлось уволить 70 тысяч человек. Занявшему пост генерального директора Уильяму Аллену пришлось срочно искать пути выхода из кризиса. Компания начала работу над новыми пассажирскими самолетами, представила правительству США модели новых бомбардировщиков и впервые занялась производством баллистических ракет и ракет-перехватчиков класса «Земля-воздух». Под руководством Аллена компания начала выпускать легендарные летающие крепости Б-52, воздушные заправщики КС-135 и первые американские реактивные пассажирские самолеты модели 707. В 1958 году три самолета приобрели военно-воздушные силы США для президента страны и его ближайшего окружения. Этому конвою были присвоены позывные Air Force One. С тех пор в большинстве стран мира самолет президента страны называется борт номер один.
1960 году корпорация Boeing начала развивать космическое направление. Появились первые проекты обитаемой орбитальной станции и ракеты-носителя, предназначенные для программы «Аполло». В 1963 году НАСА выбрала «Боинг» для организации полета на лунную орбиту и фотографирования лунной поверхности с близкого расстояния. Этот проект был реализован в 1966 году, а в 1969 космический корабль «Аполло-2», выведенный на орбиту с помощью носителя «Сатурн», доставил астронавтов на Луну. Между тем, в 1967 году в первый полет отправился лайнер 737, которому было суждено стать самым продаваемым самолетом всех времен и народов. Общее число проданных машин превысило 2000 штук. Спустя год на сцене появился самый большой в мире пассажирский лайнер – 747. Размах его крыльев был больше, чем протяженность первого полета братьев Райт. Однако полоса удач прервалась в 70-х годах, когда из-за свертывания государственной программы по разработке сверхзвукового самолета SST, прекращения космической программы и начинавшегося нефтяного кризиса, Boeing пришлось сократить больше половины рабочих мест. Именно тогда местные власти почувствовали, что значит Boeing для экономики Сиэтла и всего штата Вашингтон. Тысячи безработных покинули город, а на шоссе, ведущем в центр страны, появился знаменитый плакат: «Если вы последний, кто уезжает из Сиэтла, погасите за собой свет». Выводить компанию из очередного кризиса пришлось уже новому генеральному директору – Тортону Уилсону. По мере преодоления нефтяного кризиса портфель заказов пополнялся, и дела компании снова пошли в гору. Со временем корпорация Boeing окончательно утвердилась как мировой лидер авиационной промышленности, крупнейший производитель гражданских и военных самолетов, основной американский подрядчик в строительстве Международной космической станции и компания номер один в США по объему экспорта. Гигант с годовым объемом продаж, достигающим 60 миллиардов долларов. Тогда Boeing совершила два грандиозных корпоративных приобретения. В 1996 году была куплена компания Rockwell, разработчик знаменитых космических челноков. А в 1997 была куплена McDonnell Douglas, единственный американский производитель гражданских самолетов, который долгие годы составлял конкуренцию Боингу. Однако на границе тысячелетий корпорация Boeing вновь попала в зону турбулентности. В 2003-м Boeing впервые в истории отдала первое место среди поставщиков гражданских самолетов европейскому концерну Airbus. В первой половине 2003-го разразился шпионский скандал, в ходе которого Boeing была обвинена в использовании секретов конкурентов. Кроме того, компании пришлось выслушать обвинения в неэтичном лоббировании своих интересов в правительстве США. Эти скандалы вынудили президента Боинга Фила Кондита сначала отправить в отставку нескольких сотрудников из высшего руководства, а потом и самому подать в отставку. Теперь компанией будут управлять группа бывших менеджеров McDonnell Douglas. Конкуренты стали утверждать, что у лидера мировой авиапромышленности нет новых идей. Однако это не совсем так. Компания Boeing готовилась к технологическому прорыву, разрабатывая модель скоростного суперлайнера Sonic Cruiser, но решила не рисковать с выводом революционного самолета и заморозила этот проект. Сегодня компания Boeing сосредоточила свои силы на самолете Boeing 787, который пилоты называют самым простым и интуитивным в управлении из когда-либо созданных в Сиэтле. Подводя итоги, можно сказать, что основную мощь компания Boeing достигла благодаря государственным заказам. Что касается деятельности Боинга в России, то некоторые эксперты считают, что Боинг приложил немалые усилия для того, чтобы разрушить авиационную отрасль, созданную в СССР, которая являлась мощнейшим конкурентом для Боинга. С 1993 года в Москве действует научно-технический, а также конструкторский центр компании. В городе Жуковске был построен уникальный испытательный стенд. С 1997 года металлургическое производственное объединение ВСМПО «Ависма» по
поставляет 25% титана, используемого Боингом для производства гражданских самолетов. А с июля 2009 года в Верхней Салде Свердловской области действует совместное предприятие ВСМПО «Ависмы» и Боинга «Урал Боинг Мануфактуринг». Предприятие занимается механической обработкой титановых штамповок для самолетов Boeing 787 Dreamliner и Boeing 737. Ну и, конечно же, для Боинга поставляет заказы и предприятие «Ависма», которое находится в нашем родном городе Березники. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а, возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и мы начинаем цикл программ, где будем рассказывать о самых успешных и великих компаниях, и о людях, которые эти компании создают. Нашу программу мы решили посвятить человеку, который сам писал для себя правила и который создал одну из величайших и крупнейших компаний. Сегодня мы посвятим нашу программу невероятно гениальному человеку. Мы будем говорить о корпорации Apple и ее создателе и идейном вдохновителе Стиве Джобсе, который, к сожалению, недавно ушел из жизни в возрасте 56 лет. Компании удалось сделать из телефонов и компьютеров настоящие предметы культа, а сам Джобс, руководящий корпорацией, практически до конца своих дней воспринимался многими владельцами айфонов чуть ли не как божество. Даже люди, далекие от компьютеров, без запинки отвечают на вопрос, как зовут главу Apple. К примеру, имени генерального директора компании Nokia или Samsung практически никто не знает. Итак, Джобс стал буквально творцом прогресса нашего времени. Он создал целую империю компьютерных технологий, которыми сегодня пользуется вся планета. Стивен Пол Джобс – это его полное имя. Родился 24 февраля 1955 года в Сан-Франциско, штат Калифорния. Его родная мать, незамужняя аспирантка Джоан Симпсон, отдала Стива на усыновление. Его родителями стали Пол и Клара Джобс. Еще когда он учился в школе, 12-летнего Джобса пригласили на работу в компанию Hewlett-Packard, компанию, только что начавшей производство компьютерной техники, где он познакомился со своим будущим соавтором фирмы Apple Стивом Возником. А дело с Hewlett-Packard обстояло так. Однажды на уроке физики 12-летний Джобс решил собрать аппарат для измерения электрического тока. Но в школе необходимых деталей не оказалось. Тогда Стив позвонил в Hewlett-Packard и в течение 20 минут пытался объяснить, что он собирается сделать и в чем заключается суть его звонка и просьбы. После этого странного разговора компания не только выслала ему все необходимые детали, но и пригласила на работу. Вот такой нюанс из биографии Джобса. Итак, в 1972 году Стив Джобс закончил школу и поступил в Ридж-колледж в Портленде. Правда, ушел оттуда уже спустя первый семестр. Но несмотря на это, он посещал там компьютерный клуб и некоторые занятия, например, каллиграфии. В то время в Портленде ему пришлось нелегко. Так как у него не было там собственного жилья и он бросил учебу, ему приходилось спать на полу в комнатах друзей, а жил на деньги за сданные бутылки из-под колы. И ходил за 7 миль через весь город каждый воскресный вечер, чтобы раз в неделю нормально поесть в храме кришнаитов. Так он прожил 2 года и в итоге решил вернуться в родную Калифорнию, где устроился на работу техником в фирму Atari, которая занималась производством компьютерных игр. У Стива была мечта съездить в Индию, и ровно через год его желание исполнилось. Накопив деньги, он со своим другом из колледжа отправился в заветную страну и вернулся, уже будучи буддистом, с бритой головой и в традиционной индийской одежде. Еще работая в фирме Atari, Стиву в голову пришла идея создания первого персонального компьютера, а после возвращения из Индии он был просто одержим этой задумкой. Но все попытки получить какую-то финансовую помощь у магазинов или фирм были тщетны, так как никто не находил в этой идее коммерческого потенциала. Тогда Джобс уговорил Возника и Рональда Уэйна, своего коллегу из Atari, создать собственную компанию и заняться разработкой и выпуском персональных компьютеров. Компания с несерьезным названием Apple Computer была создана 1 апреля 1976 года. На первом логотипе фирмы было изображение Исаака Ньютона, сидящего под яблоней. Но однозначного ответа на вопрос, почему компанию назвали именно Apple, нет. По одной из версий, создатели просто хотели быть в справочнике выше компании Atari, которая являлась их потенциальным конкурентом. Но и была версия, что Стив, обсуждая будущее название своей компании с коллегами, поставил условие и сказал, если до завтрашнего дня не будет придумано название, мы назовемся просто «Яблоко». Это был любимый фрукт гения. Деятельность Apple начиналась в гараже, который отдал им в полное пользование Пол Джобс. Юным техникам приходилось работать и по ночам. Они были сами для себя и создателями, и службой доставки.
Получив первый крупный заказ на 50 компьютеров, для приобретения всех необходимых деталей они продали все возможные вещи и набрали денег в долг. Выполнить заказ удалось ровно через месяц. Их первое создание называлось просто Apple 1. Но несмотря на успех, спустя 10 дней фирму покинул один из основателей молодой компании Рональд Уэйн. Созданный Apple 1 стал пользоваться огромным успехом у потребителей, и это позволило не только раздать долги, но и поднять новую компанию. Для выпуска Apple 2 оказалось сложно найти финансовую поддержку, но вскоре один финансист свел Джобса с известным капиталистом Майком Маркулой, который все-таки помог молодым компьютерщикам составить первый бизнес-план и инвестировал в компанию 92 тысячи долларов из своих личных сбережений. Тогда же появился и логотип компании – надкушенное яблоко, раскрашенное во все цвета радуги. Это являлось показателем того, что Apple работал и с цветной графикой. Успех Apple II был поистине грандиозным. Его скупали сотнями и тысячами экземпляров. К 80-му году компания была уже состоявшимся и признанным производителем компьютеров. В штате компании было более сотни человек, и продукция уже экспортировалась за пределы США. Но в 1981-м Стив Возняк едва не погибает в авиакатастрофе и уходит из Apple. Он начинает заниматься благотворительностью и преподавать школьникам компьютерную грамотность. Оставшись без верного компаньона, Джобс решил привлечь в свою компанию новых, опытных в бизнесе менеджеров и пригласил на должность президента компании директора Пепси-Колы Джона Скалли. В переговорах ключевым и решающим стал вопрос Джобса. Хотите ли вы продавать сладкую воду до конца своей жизни? Или все же хотите изменить этот мир? Перед таким предложением Скалли не смог устоять и уже в апреле 1981-го занял большое кресло. Тем временем Стив начал заниматься разработкой Apple III, но в итоге этот проект так и не получил признания потребителей. В связи с этим новый директор Маркула отстранил на время Джобса от дальнейших проектов Apple. Но Стив не мог ничего не делать, и он занялся на тот момент малозначительным проектом Macintosh, который впоследствии стал одним из самых востребованных персональных компьютеров. Кстати, его название означало «один из сортов кисло-сладких яблок», так любимыми Джобсом. После его изобретения имя Стива не только вернуло прежний авторитет в фирме, но и приобрело культовую известность. В 1984-м спад продаж вызвал ухудшение рабочих отношений Джобса и Скалли. И в конце мая этого же года, после внутренней борьбы за власть, Скалли уволил Джобса с должности главы подразделения Macintosh. Но потеряв работу, которой Джобс посвятил всю свою сознательную жизнь, он не собирался останавливаться и основал новую компанию под названием Next, выпускающую компьютеры. В середине 90-х объемы продаж и курсы акций Apple стали падать. И никто не смог объяснить, в чем же причина неудач. Предприятию уже пророчили гибель, и начинались споры о том, кто же захочет купить это убыточное предприятие. Возможностью покупки компании Apple даже интересовалась компания Microsoft, директором которой был на тот момент друг Джобса, Билл Гейтс. Но переговоры прошли неудачно, и по счастливой случайности компанию никто не купил. Передумав все возможные варианты спасения, сотрудники поняли, что возродить корпорацию сможет только ее отец-прародитель. И в сентябре 1997-го Джобсу предложили вернуться и сразу на пост генерального директора. Его возвращение сопровождалось громогласными аплодисментами публики. Сразу вернувшись в компанию, он принялся за создание нового произведения – компьютер Айма. И этот проект оказался невероятно прибыльным. За 1998 год было продано 800 тысяч машин. На этом Apple заработали около 300 миллионов долларов. Также настоящим прорывом можно считать создание в 2001-м плеера iPod, который мгновенно обрел широкую популярность. А позже телефон с революционным интерфейсом iPhone и планшет iPad показали, что гениальным инженерам компании еще есть чем удивить этот мир. Производство новинок, пользовавшихся высоким спросом по всему миру, кардинальным образом улучшило финансовое положение Apple, принося компании рекордную прибыль. В начале августа 2011-го Apple стала самой дорогой компанией мира. Джобс очень гордился, что с помощью его компьютеров создается музыка, снимаются мультфильмы и пишутся картины.
Он был очень доволен тем, что его творения становились инструментами в руках настоящих творцов. И, к слову, его любимым музыкальным коллективом была группа «Битлз». «Это мой образец для бизнеса», — говорил Стив. Они были четверкой парней, которые сдерживали отрицательные наклонности друг друга. Они уравновешивали друг друга. Их общий результат был большим, нежели просто суммой всех частей. Великое в бизнесе никогда не совершается одним человеком. Оно всегда совершается командой. В августе этого года Джобс покинул должность в корпорации Apple, но остался в компании в качестве председателя совета директоров. О своем уходе Стив Джобс объявил в открытом письме, обнародованном 24 августа. В нем он поблагодарил всех сотрудников компании за хорошую работу. И по настоятельной рекомендации Джобса на пост генерального директора был назначен Тим Кук. В октябре Стив Джобс ушел из жизни, оставив после себя величайшую компанию. Стив Джобс был поистине гениальным человеком. И то, что он сделал для планеты, является бесценным подарком. Для многих он был и остается легендой и примером того, как человек может создать все своими руками. «Главное — любить то, что ты делаешь», — говорил Стив. На сегодняшний день компания Apple насчитывает более 35 тысяч сотрудников по всему миру и имеет более 250 фирменных магазинов Apple Store. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. Мы говорили об истории создания корпорации Apple и о ее создателе. Всего вам хорошего, это Белое радио, и до встречи в эфире. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях.

0: Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте, в эфире Белого радио, также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру и в группе Белое радио ВКонтакте. Сегодня мы поговорим о марке Nokia. Все мы пользуемся сотовыми телефонами, смартфонами, коммуникаторами, и для любого потребителя марка Nokia является синонимом знака качества. Безусловно, многим будет интересно узнать, с чего начиналась история успеха этого великого бренда. В далеком 1865 году в юго-западной части Финляндии была построена небольшая фабрика по выпуску древесины. Располагалась она у реки Nokia, в честь чего и получила свое название. Талантливый инженер Фредерик Идестем сумел предугадать, что в связи с бурным ростом промышленности потребность в картоне и бумаге будет расти, и он не ошибся. Очень скоро небольшая фабрика превратилась в деревообрабатывающий комбинат, которому потребовалось гораздо больше рабочих. Так, вокруг предприятия вырос город, который назвали по имени реки, на которой он располагается – Nokia. Вместе с городом росло и предприятие. Финская продукция стала выходить на мировой рынок. Благодаря международной сети продавцов было положено начало экспорту товаров. Первой страной после Финляндии, где появилась продукция фирмы, стала царская Россия. Затем к ней присоединилась Англия и Франция. А в 30-х годах торговым партнером компании стал далекий Китай. В феврале 1871 года фирма получила официальное название – Nokia Corporation. В конце 19 века в Финляндии стали появляться товары из резины – дождевики, калоши, резиновые сапоги и автомобильные шины. Эту продукцию выпускала компания FRV – Finnish Rubber Works. К тому времени компания Nokia стала терять свои лидирующие позиции, и бизнес находился под угрозой. Неизвестно, что стало бы дальше, если бы FRV не приняло решение переместить свое производство из Хельсинки, где оно располагалось ранее, на территорию реки Nokia, являющейся источником дешевой электроэнергии. В 1912 году в Хельсинки появилась Finnish Cable Works. Данное предприятие выпускало телефонные и телеграфные кабели. Все три фирмы – Nokia Corporation, Finnish Rubber Works и Finnish Cable Works – смогли договориться и в 1920 году объединились в Nokia Group. Название Nokia стало общим для каждой из трех групп. Данное объединение помогло фирме успешно существовать и в трудные времена. Если даже продажи какого-нибудь сектора падали, то другие направления обеспечивали устойчивость бизнеса. Компания Nokia сумела без тяжелых экономических последствий пережить и неспокойные 20-е, и Великую депрессию, и мировые войны. Таким образом, рост прибыли компенсировал Nokia потерю корпоративной автономии. В 60-х годах 20 века в корпорации появляется новый отдел – электроники. Сюда были привлечены лучшие сотрудники колледжей и университетов. Все усилия были брошены на разработку перспективных в будущем электронных приборов, о которых пока только мечтали. В 1963 году появился первый радиотелефон, а в 65-м – модем для передачи данных. Коммуникационные устройства были в то время электромеханическими. Никто и не помышлял о цифровизации оборудования. Nokia берется за разработку цифрового коммутатора, и в 1969 году появляется первое PCM-оборудование. Переход на цифровой телекоммуникационный стандарт помог в начале 70-х выпустить коммутатор DX200. Он оказался настолько удачным, что компания и сейчас использует заложенные в него идеи. Данный коммутатор был изготовлен на основе микропроцессора Intel. Таким образом, в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого столетия промышленная коалиция Nokia работала по четырем основным направлениям – лесная и резиновая промышленности, производство кабелей и электронная техника. В конце 60-х годах слияние трех предприятий, начавшееся в 1920 году, было окончательно закреплено созданием корпорации Nokia. В то же время финская компания начинает свою деятельность в Советском Союзе. Знаменитые резиновые сапоги Nokia разных цветов и для разных возрастов произвели такой же фурор, как в свое время калоши. Пока советские жители радовались модной обуви и прекрасной финской бумаге, Nokia продолжала заниматься электроникой. В 1975 году был анонсирован компьютер Mikrimiki 3. В 1977 году генеральным директором Nokia назначается Кэри Каймара. Новый харизматичный руководитель решает превратить возглавляемую им компанию в гиганта электроники. Ситуация для этого была весьма благоприятной. Новое финское законодательство, беря пример с Швеции, разрешило устанавливать в машине мобильные телефоны и подключать их к общей сети. Nokia отозвалась на это созданием в 1981 году сотовой сети под названием NMT – Nordic Mobile Telephony. Вначале данная сеть охватывала Финляндию и Швецию, затем и другие страны Европы, и далее за ее пределы. NMT стала первым общераспространенным стандартом сотовой связи и подтолкнула к развитию мобильных телефонов. Первые мобильные телефоны Nokia появились в 1979 году. Были они громоздкими и тяжелыми. И только через 10 лет, в 87-м, Nokia выпустила сравнительно легкий и вполне транспортабельный мобильный телефон, который вполне можно было поместить в карман. К этому времени рынок мобильных телефонов в Европе развился настолько, что назрела необходимость введения единого цифрового стандарта связи. Операторами 13 стран подписывается соглашение о совместном строительстве и продвижении сети стандарта GSM. В 1988 году, по стечению трагических обстоятельств, руководитель Nokia Кэри Каймара покончил жизнь самоубийством и оставил компанию не в лучшем виде. Отдел мобильных телефонов был назначен возглавить Йорма Алилла. Несмотря на некоторые сомнения в необходимости развития данной темы, он с энтузиазмом берется за дело и приходит к заслуженному успеху. 1 июня 1991 года по телефону Nokia премьер-министр Финляндии делает первый звонок через коммерческую сеть GSM. За достижения в проекте Йорма Алилла в 1992 году назначается советом директоров генеральным директором. В 90-х годах Финляндию настигает глубокий спад производства. Хотя Nokia является одним из...
1: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
2: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
3: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
4: I'm going to a place where I'm going to a place where everybody's pretty, but they're all dead and vacant inside.